тебя все-таки целовал, я все-таки целовал. Я сжал, сказав, что мы начали думать, но я начинал. Сначала я боялся, и более страшно, ведь умом, что мы начали.